ребят, цезуришь сновидение! Пришло время подрывного столкновения!